0: внутри Латвии. Было отправлено 4 200 000 посылок. Во втором показатель снизился до 3 900 000. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через ПК-маты. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Омнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с Нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойной. спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств отпугивающих клещей и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% 4% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 тысячу человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией. Однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Мелодия.
2: Радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу, комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через покоматы. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов почты

0: Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Омнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с Нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируют переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10-12 градусов, на побережье до плюс 12-16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16-18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщения собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности. Использование средств, отпугивающих клещей, клещей и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% 4% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 тысячу человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией. Однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через ПК-маты. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов – Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше. Причем наиболее заметно сеть расширила Умнева. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу 2 тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону,

0: усматривающий передачу с Нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой рекламы в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших. пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 тысячу человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Правильно, это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентале. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств отпугивающих клещей и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar Uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā. Done.

0: Открывая острова на радио Мелодия.
1: Бермуды. Остров белых крыш.
2: В любой энциклопедии написано, что в состав Бермудского архипелага входит около 150 островов и рифов. Но на самом деле все самые крупные острова связаны дорогами и, по сути, образуют один большой остров. Американцы вообще часто называют его Бермуда в единственном числе. Первое, что удивляет там, это своеобразная архитектура. Все люди живут в домах, которые обязательно покрыты белыми ступенчатыми крышами. Это не какая-нибудь специфическая бермудская мода, а бытовая необходимость. Из-за особенностей почвы на Бермудах нет рек и ручьев, и единственным источником пресной воды является дождь. С помощью крыш местные жители и собирают дождевую воду. Она стекает в специальные резервуары по ступенькам, которые служат своеобразным фильтром. Белый цвет тоже выбран не случайно. На нем отлично видно, что на крыше образовался осадок, и ее пора чистить. Бермудцы советуют: никогда не просите пить под грязной крышей. Вид белых бермудских крыш, утопающих в зелени, это умиротворяющее зрелище, которое полностью соответствует духу Бермуд. Эти острова всегда были тихой британской колонией, свободной от войн и конфликтов. Лишь однажды на построенный англичанами форт напали испанцы. Форт дал два залпа, после чего испанские моряки решили отступить. Они не знали, что у бермудцев, не привыкших к войнам, оставались боеприпасы только на еще один залп. И до сих пор жители островов сумели сохранить расслабленный, дружелюбный настрой. Например, на деловую встречу они вполне могут надеть шорты с яркими гольфами, а на улице обязательно поздороваются со всеми прохожими, даже с незнакомцами. Благо, их на островах не так уж много. По закону, в год Бермуды могут посетить не более 600 тысяч туристов. Это сделано для того, чтобы сохранить природу архипелага и заодно не создавать лишней суеты, которую так не любят местные жители.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Татуировки. Искусство нанесения татуировок едва ли не древнейшее в мире. Кто и когда сделал первую тату, точно никто не знает, но известно, что нательные рисунки были в ходу уже в период первобытного строя. В разные периоды цивилизации татуировки служили в качестве знака отличия и защиты от злых духов. Различные изображения указывали на принадлежность человека к кругу избранных. Древние люди верили, что тату поможет сохранить жизнь и вернуться домой с войны или из дальних странствий. Правда, с распространением христианства, не приветствовавшего любые способы украшения тела, в части земного шара тату на многие столетия оказались забыты. И лишь в 18-19 веках искусство татуировки вернулось, хотя уже и утратило сакральное значение. В современном мире нательные рисунки — это скорее способ самовыражения, особенно их любят делать творческие люди. Татуировками страдают многие звезды. Среди самых расписанных — Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Адам Левин, Джастин Бибер, Леди Гага и другие. А вот актриса Марго Робби даже несколько лет увлекалась тем, что сама набивала татуировки себе и всем желающим. И, по словам тех, кто видел результат, у нее это очень неплохо получалось. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
9: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
10: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Хариса. В национальной кухне Туниса уже много лет гармонично сочетаются европейские и восточные кулинарные традиции. Отличительная черта местных рецептов – использование огромного количества разнообразных специй. Главной же кулинарной изюминкой Туниса считается густой острый соус хариса. Готовится он из красного перца чили, чеснока, оливкового масла и петрушки. Иногда повара добавляют и другие специи, например, кориандр или зиру. Существует также особая, более дорогая разновидность соуса – розовая хариса, которая готовится с добавлением лепестков розы. В Тунисе этот соус подают практически во время каждого приема пищи. Здесь он может служить закуской, чаще всего вместе с оливками и тунцом. Иногда харису просто намазывают на хлеб и подают острые бутерброды к завтраку. Кроме того, этот соус используют и в качестве одного из ингредиентов для приготовления других блюд, как мясных, так и рыбных, а также различных супов. Например, популярного в Тунисе супа из бобов с чесноком, который называется лаблаби. Харису готовят и в других странах. Например, в Европе этот соус иногда подают к рису, пасте или пицце. Правда, за пределами Туниса он не такой острый, так что пробовать настоящую, огненную харису лучше всего на ее родине.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
6: Thank you.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
6: Мелодия d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.

0: «Полисы мира». На радио «Мелодия».
1: Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на перерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хлену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ольга Сапфо уже 30 лет изучаем языки.
1: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
0: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Карнаби-стрит. Самая известная пешеходная торговая улица Лондона, Карнаби-стрит, расположена в районе Сохо, недалеко от Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Название улицы перешло к ней от здания Карнаби-хаус, построенного здесь в 1683 году. Сама Карнаби-стрит была проложена между 1685 и 86 годами. Изначально это был обычный жилой квартал, в котором в начале 19 века был открыт рынок. До середины 20-го столетия улица ни для кого не представляла особого интереса, пока в 1958 году одна из ключевых фигур свингующего Лондона, известный дизайнер одежды Джон Стивен, не открыл здесь свой бутик «His Clothes». За ним на Карнаби-стрит стянулись, открывая свои магазинчики, коллеги Джона по текстильному цеху, а также многочисленные покупатели. Вслед за магазинами на соседних улочках появились и андерграундные клубы, где начинали свою музыкальную карьеру такие команды, как The Who и Rolling Stones. В середине 60-х о Карнаби-стрит узнали во всем мире, после того, как на обложке американского журнала Time Magazine появилась ее фотография, а в статье, посвященной модному тогда британскому молодежному движению, она была названа символом свингующего Лондона. Сейчас на Карнаби-стрит магазинов стало еще больше. Правда, теперь они рассчитаны не только на представителей какой-либо субкультуры, а на значительно более широкие массы. Независимые бутики здесь также сохранились, но в основном не на самой Карнаби-стрит, а в близлежащих переулках.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perros пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perros. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джордж Клуни. В юношеские годы Клуни страдал редким заболеванием – неврит лицевого нерва. Частичный паралич лица не позволял ему моргать и управлять своей мимикой. Со временем этот недуг был успешно преодолен Джорджем. Его известная обворожительная улыбка – тому в подтверждение. Клуни-подросток – это настоящий Джек-потрошитель. Он кидался из окна в прохожих лабораторными лягушками, которых специально приносил из школы домой. А однажды Джордж чуть не отправил на тот свет престарелого директора школы, подвесив к потолку душевой комнаты брюки с ботинками. Директор подумал, что это висельник. В голливудской тусовке за Джорджем Клуни также закрепилось звание самого главного прикольщика. Например, на съемках фильма «Вне поля зрения» он рассказал журналистам, что партнерша по фильму Дженнифер Лопес влюбилась в него по уши и каждый вечер рвется к нему в номер. Журналисты бросились за комментариями к самой Лопес. Та в ярости побежала сводить счеты с Клуни, но актер вовремя скрылся из виду. Не секрет, что Джордж Клуни славится как самый известный сердцеед. Среди его спутниц мелькали имена известных голливудских див. Один раз Клуни даже был женат, но после утверждал, что никогда больше не женится. Актрисы Мишель Пфайфер и Николь Кидман в свое время заключили пари, в котором Пфайфер поставила 10 тысяч долларов на то, что Джордж женится до 40 лет. Мишель пришлось раскошелиться. Однажды Клуни отправился на кинофестиваль в Канны. Там вокруг артиста начался такой женский ажиотаж, что ему пришлось взять себе двух телохранителей. Говорят, актер услышал 148 признаний в любви и 93 предложения руки и сердца. После кинофестиваля Клуни, подумав, что пора остепениться, сошелся с топ-моделью Лизой Сноуден. Вместе они работали над рекламным роликом «Мартини». Но и этот роман продлился недолго. Одиночество актера не тяготит. Джордж обожает своих домашних питомцев. Однажды папарацци перелез через забор во двор дома Клуни, а любимец артиста поросенок Макс учуял чужого и прижал его к стене. Когда Клуни это увидел, он предупредил горе-фотографа: «Только не шевелитесь, а то он может вас укусить». Со страху папарацци выронил и разбил дорогостоящую вспышку. Джордж Клуни входит в списки самых красивых и сексуальных мужчин мира из ныне живущих. При этом актер с молоду прослыл редким бессеребренником. Так, на съемках второй части «Скорой помощи» прибавки к жалованию потребовали все актеры, кроме Клуни. Он только улыбнулся. «Ребята, вы получаете в сотни раз больше, чем врачи, роли которых играете. А ведь вы только развлекаете народ».
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Хариса. В национальной кухне Туниса уже много лет гармонично сочетаются европейские и восточные кулинарные традиции. Отличительная черта местных рецептов – использование огромного количества разнообразных специй. Главной же кулинарной изюминкой Туниса считается густой острый соус хариса. Готовится он из красного перца чили, чеснока, оливкового масла и петрушки. Иногда повара добавляют и другие специи, например, кориандр или зиру. Существует также особая, более дорогая разновидность соуса – розовая хариса, которая готовится с добавлением лепестков розы. В Тунисе этот соус подают практически во время каждого приема пищи. Здесь он может служить закуской, чаще всего вместе с оливками и тунцом. Иногда харису просто намазывают на хлеб и подают острые бутерброды к завтраку. Кроме того, этот соус используют и в качестве одного из ингредиентов для приготовления других блюд, как мясных, так и рыбных, а также различных супов. Например, популярного в Тунисе супа из бобов с чесноком, который называется лаблаби. Харису готовят и в других странах. Например, в Европе этот соус иногда подают к рису, пасте или пицце. Правда, за пределами Туниса он не такой острый, так что пробовать настоящую, огненную харису лучше всего на ее родине.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми Арена. Билеты на билетсервис.лв.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Яйца Фаберже.
2: Название ювелирного дома «Фаберже», чья слава гремела в конце 19 века, до сих пор остается одним из синонимов роскоши, а его изделия считаются настоящими произведениями искусства, чья стоимость доходит до десятков миллионов долларов. Самые знаменитые из изделий «Фаберже» — это, конечно, драгоценные пасхальные яйца, которые владелец ювелирного дома Карл Фаберже делал по заказу российской императорской семьи. Традицию дарить близким яйца Фаберже заложил Александр III. В 1885 году он заказал первый из них в подарок для своей супруги Марии Федоровны. Карлу Фаберже был дан карт-бланш. Яйцо могло быть каким угодно, но главное условие – чтобы оно было с сюрпризом. Так появилось первое драгоценное яйцо, покрытое белой эмалью с золотым желтком, внутри которого находилась золотая курочка, а в ней лежали рубиновые корона и подвеска. Императрица была в восторге. С тех пор подобные подарки на Пасху Александр, а впоследствии и его сын Николай II, делали ежегодно. Всего для царской фамилии Фаберже изготовил 54 уникальных яйца. К счастью, после революции большевики распродали большую часть этих драгоценностей, чем их и спасли. Правда, местонахождение части яиц до сих пор остается неизвестным. Хотя периодически они все же внезапно находятся. Так, например, одно из утерянных царских пасхальных яиц не так давно купил некий американский дилер, который собирался перепродать изделие на переплавку. Покупатель все никак не находился, а поискав, наконец, диковинный товар в интернете, предприниматель с удивлением обнаружил, что это работа Фаберже. После экспертизы американец выручил за него уже совсем не 500 долларов, как планировал, а целых 33 миллиона.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Сцену музыкантов «Свет». Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис». Thank you.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Татуировки. Искусство нанесения татуировок едва ли не древнейшее в мире. Кто и когда сделал первую тату, точно никто не знает, но известно, что нательные рисунки были в ходу уже в период первобытного строя. В разные периоды цивилизации татуировки служили в качестве знака отличия и защиты от злых духов. Различные изображения указывали на принадлежность человека к кругу избранных. Древние люди верили, что тату поможет сохранить жизнь и вернуться домой с войны или из дальних странствий. Правда, с распространением христианства, не приветствовавшего любые способы украшения тела, в части земного шара тату на многие столетия оказались забыты. И лишь в 18-19 веках искусство татуировки вернулось, хотя уже и утратило сакральное значение. В современном мире нательные рисунки — это скорее способ самовыражения, особенно их любят делать творческие люди. Татуировками страдают многие звезды. Среди самых расписанных — Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Адам Левин, Джастин Бибер, Леди Гага и другие. А вот актриса Марго Робби даже несколько лет увлекалась тем, что сама набивала татуировки себе и всем желающим. И, по словам тех, кто видел результат, у нее это очень неплохо получалось. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Кейптаун. Самый красивый город Южной Африки. Одна из трех столиц страны и лучший город Земли 2014. Все это Кейптаун. Здесь намешано много национальностей, которые говорят на 11 официальных языках, и все поголовно знают английский. Здесь в любом ларьке принимают карты, но в день зарплаты горожане стоят в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные. Свет и воду отключают в целях экономии по несколько раз в неделю. Но местные жители, несмотря на все трудности, сохраняют позитив и доброжелательность. Кейптаун – законодательная столица Южной Африки. Но, несмотря на это, с соблюдением законов здесь не все гладко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство заведений в городе обнесены не просто забором, но колючей проволокой под напряжением. А самая популярная и хорошо оплачиваемая профессия – охранник. Отдельная проблема – эхо апартеида. Несмотря на большое количество законов в поддержку коренного населения, темнокожие по-прежнему время от времени сталкиваются с притеснением со стороны белых. Впрочем, есть кое-что, что точно объединяет всех жителей Кейптауна. Это популярные варианты досуга. Местные жители чуть ли не поголовно фанаты регби. Если по телевизору или на стадионе проходит матч, жизнь в городе замирает. ЮАР находится как бы на отшибе. Здесь практически нет культурной жизни. Даже в кино ходить особо не принято. Поэтому основное развлечение для местных – это шопинг в торговых центрах. Другой вид досуга – горячо любимый южноафриканцами брай. Так здесь называют барбекю. Жаркое мясо на костре здесь – это целая культура. И у каждого местного жителя есть свой рецепт приготовления. По выходным люди собираются вместе, чтобы с шутками и прибаутками разводить огонь, настраивать гриль, а потом долго жарить на нем мясо. Еще одно любимое развлечение доступно ежедневно – любование закатами на набережной. Причем делают это кейптаунцы удивительным способом, не выходя из машины. По вечерам на побережье можно часто наблюдать, как приезжают машины, паркуются, дожидаются захода солнца и уезжают. Почему так, неизвестно. Вероятно, потому что считается, что пешком ходят только бедняки, у которых нет машины. Кстати, машина в Кейптауне – это не только роскошь, но и реальная необходимость. Несмотря на относительно небольшие расстояния, в городе практически нет оборудованных тротуаров и пешеходных переходов. Общественный транспорт тоже развит плохо. Оттого у местных и нет привычки свободно гулять по улицам, даже там, где это можно делать вполне безопасно. Зато автомобильные дороги отличные. И по качеству покрытия, и по видам, которые открываются в поездках. А еще в Кейптауне легко можно встретить и довольно необычные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на перерез машинам могут внезапно выскочить антилопы или выйти слоны. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Яйца Фаберже.
2: Название ювелирного дома «Фаберже», чья слава гремела в конце 19 века, до сих пор остается одним из синонимов роскоши, а его изделия считаются настоящими произведениями искусства, чья стоимость доходит до десятков миллионов долларов. Самые знаменитые из изделий «Фаберже» — это, конечно, драгоценные пасхальные яйца, которые владелец ювелирного дома Карл Фаберже делал по заказу российской императорской семьи. Традицию дарить близким яйца Фаберже заложил Александр III. В 1885 году он заказал первые из них в подарок для своей супруги Марии Федоровны. Карлу Фаберже был дан карт-бланш. Яйцо могло быть каким угодно, но главное условие – чтобы оно было с сюрпризом. Так появилось первое драгоценное яйцо, покрытое белой эмалью с золотым желтком, внутри которого находилась золотая курочка, а в ней лежали рубиновые корона и подвеска. Императрица была в восторге. С тех пор подобные подарки на Пасху Александр, а впоследствии и его сын Николай II, делали ежегодно. Всего для царской фамилии Фаберже изготовил 54 уникальных яйца. К счастью, после революции большевики распродали большую часть этих драгоценностей, чем их и спасли. Правда, местонахождение части яиц до сих пор остается неизвестным. Хотя периодически они все же внезапно находятся. Так, например, одно из утерянных царских пасхальных яиц не так давно купил некий американский дилер, который собирался перепродать изделие на переплавку. Покупатель все никак не находился. А поискав, наконец, диковинный товар в интернете, предприниматель с удивлением обнаружил, что это работа Фаберже. После экспертизы американец выручил за него уже совсем не $500, как планировал, а целых 33 миллиона.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. Birds flying high, you know how I feel.

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу, комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 миллионов 100 тысяч евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Omniva, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через покоматы. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов – Почты Латвии, Omniva, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 покомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Omniva. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу 2 тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. Покоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с Нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10-12 градусов, на побережье до плюс 12-16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16-18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли,

0: и менее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек

0: меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщения собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяца до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу, комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о